0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссинут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres auto plus et lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er fra tættere på. Du ser mig så på søgt, under min at det kunne have flyttet nok du. Bissinger nok du er jo at vinde nok søgt jo. Når nok medier på Kanadi har kvitteret ud i sin nakke.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilerisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ирасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалуп периарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Tour de France 2026 al fortinget der på. Nu når som med cykler for ni under min og disse korte norsad, med din nærfugier, sukker de sammen med, kakas i omnorsjon. Og på officielt domæne, pisser han at toppe sygt, men nok med hjælp kanadis i ud til sin nakke.
3: Сулиффеқарфигисат инченжимик патаячум пиццаасумик акимуллалеққуттумик писариақартитсиба сулиффеқарфит микисут нанор медиап инченжимик неқарорфигибай аттавеқатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимуккисалу аллаффимми сулисунит таманут аттавилерсиннерит акигитсат таамааллаат 699 симита аллартиппут паасақарнерусуккуит 31911 мут аттавигисиут ималунниит нанор медиа киилими паасисақарнеругит
4: Nanoq FM afholder bingo 3 for medlemmer torsdag kl. 17.30.
5: I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Budgevinsten er 15.000 kroner.
4: God bingo.
6: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutsit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек ираасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу периарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссинут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis han fattatte på. Du sa man sagt på syd under minnet det kunne ha frun nok du. Hvis jeg nok du er jo et vinner så ikke du. Men nok med i kanadi har kvotert ut. Ikke inn nok. Nanoq FM afholder bingo 3 for medlemmer torsdag kl. 17.30.
3: I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Budgevinsten er 15.000 kroner.
2: God bingo.
0: Nanoq FM.

0: nollorninngaani isaana налаатиу игиллуни та мақиффии марлуллути ангутина таа синнеритус такисуумаарниартут қингута тунгаану кассаппу ангутин таава арнат куяллерпаа гаарлуттаан киллиллути
1: сида қануиккалуарпа сингерлассо
0: наа анорлерпаллаарпат исуманнаалли саанеққарсаатиалу таамаатиннеқарсиннааварпарруннисса аама исуманнаалли саанерсиуллиуннеқартуааннарпо наа умиатсиаарсортут наккутиллиису пигигалуарлутигит кисианни исуманнаалли саанеққарсаатиалу тас аалаангерторарта ариақартарникуувоқ анорлерпаллаараанга таамаатитсииннартарлут таамаа уллу арфернгат юли арфернгат фрэрфиттут мааннамут таанеқарпо кисианни соорлу уллуарлаани анерлерпаллаассигалуарпа парруффимми таана фрэрфик аама парруффиттуа торнеқарсинаангор синаав
1: юди ниеттунгаанингерлусус
0: қулингани наггатаа илигиккаарлуни парруне қулингани ингерланеқассаа наггатаави
1: сум наггатаа ингерланеқассаа
0: нусаавани ааси илигиккаарнэрми парруне таана иллоқарфиккаартуми нуаннаанеқартуаанаа
1: куннаггатаарнэрсиоруссимимаан катерисмаасамаарпис арлаан сусоқасса
0: туссани катерисимаарнэрми суаарутигинеқартарпуут киккут қаяртулламмангорниуттуни ангусараннерпаависиманерсут пуингитигут саниатиуллу иллоқарфит энерсимасуни куултиннаннерпаат меққанилуама куултиннаннерпаат иллоқарфиккаартуми акиссарсиссақартинеқартарпут иллоқарфиккаартум нериунгаарпунга нуумми периарфиссаллит исигиннаариарумаартут таамаасиллутиамақаниму исигиннаарниассаваат киккуллуни соқутигинниттут қаанами тимерсуутигалу ингерлатсису қаанами такорусуккуни
2: Katrine Davidsen, der kan tage film med sidste møn i Sivlit Dator, endnu sidste med Nabibba.
1: Katrine, sidste møn i gang i dag kunne på sig. Har du sunget jo så ret til jeres mand, Peter Sauer med dig? Ja,
3: og jeg har sunget jo sang nærmere, når jeg unger sunger nærmere ikke over. Kan nærmere end når den er jo som en gang nærmere gang ikke over med. Det er sådan en gang, så det er fint til nærmere gang, at der er en bedre sådan som en gang nærmere sunning. Der var du kigge sin nærmere til at slutte ikke mig en gang slet og så der var det store vinder. Kan nærmere det sunger jo sagt på en gang til at slutte med ret den gang og så kan jeg du også nærmere slet der ikke over. Der var kanat nesium med der befisse king og så altså når jeg der når ni med ren og så om altså når jeg slet
1: der og go am masakut idiot asing itut amerlasorussu qanu tak ilinniarsima visi qanu ingerlasima
3: Emmat mannakkut YouTube ikku saqqummertoqarpoq ippassaaninngwaq taanna atulernissaaqilanaarnarpoq Ирисимасалиттагут сисимиуни аторлуарниартарпагут тааккуа периутсит налунгисати сунгиусаатингисарпаат сунгиусаасуссаарсиниарна илунгерсуналаарникуувоқ аама алиангерсимасумик соорл хаалиту иттум аллунаариартарфиссақангиннатта иллуутерпу атортаратсигу тааннартаа илунгерсуналаарпоқ таамааммат массаккут Nemminersungiusangnissemu periarfissaqalernai maangerlarsimaffimma allunaariaqattaarfiliorluni YouTube isiginnaayutingalungu taannaqilanaarmartorussuu.
1: Qanu taasiunnersuutisaqapilli tullissaani.
3: Tassa allunaariaqattaarnerit isiginnaaria nangormata sumiluunni sungiusarsinnaaru katersungaasivea qaansisimiun allunaariaqattaartarfeqarpoq isiginnaallattaarlugit immaam illuutitsinnisungiusarnerit қоянартуми периарфиссиннеқарникуувгу аама иллумик сунгиусарфингисиннаасатсини пилерситсиссаллута таамааллута аллунаариақаттаарнерму периарфиссагут аллиппут саниатингуллу YouTube икку исигиннаариааннангорлута таамаамма сумиллуарнақаа сунгиусарсиннаанерунисса
1: қану амерлатигаас сисимиун ингаантик
3: маангарпугут 33 иллута меққат 12 таава синнери инерсимасут ледсаагариллу икиортит амерласоорпассуувгун укиукингаллин алеққиуллуни 22 ми илангутеққарпунга унаммиартталлимааннаат нассакку таамаамма илуатсиллуарсумаву укиукингаллит
1: кина сисимиун имма какканнерпаа маликкина малиннаа

0: Nanoq FM, Bilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пиирин ипписигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссинут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиилиник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Tour de France 2026. Alfartinger er på. Nu når sommeren cykler forbi, under min rejse kort under sad, med din nærfugl, sukker de sammen med, kakker sig under sjov. Og på officielt domæne, pisser han på suit, men nok med et kanadisk i vores nakke.
3: Сурифкафгисат инченчимик патаячимпитсаасумик акимулнелеккуттумик писариагартитсиба сурифкафит микисут нанор медиап инченчимик некаорфибай аттавегаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу тан кортимкисалу аллаппими сулисунут таманут аттавилерсиннерит акигитстат таамааллаат 699 симита аллартиппут паасақаммарусуккуит 2311 мут аттавигисиут ималуннит нанор медиа киилими паасисақарнеруит
4: Nanoq FM afholder bingo 3 for medlemmer torsdag kl. 17.30.
5: I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner.
4: God bingo.
0: Nanoq FM.

0: нанеқ FM инуяқатигиннут таманут маккуаққиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамаа са уннуккут арфинерпингасунут пиана Олсен калаалтисууник апписимаартоқ
0: Nanoq FM 100 MHz

0: go.
1: Nanoq FM bilari saarutit.
2: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ ираасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссинут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнерусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
3: Tour de France 2026 al sortir de l'Europe. Nous en sommes sous pilote fini ou la mineure de cette courte morsade, mais il n'a fugué sous calisarnerie, car qu'à si on aurait su. A pour officier Thomas, il s'en a l'Europe à suite, mais notre métier de canal ici, vous pouvez y naquer.
4: Suri fakafigisat intentimik pada ya cumpitca sumik akimut nerakut demik bisa ngarat ciba. Suri fakafid mikisut nenok media bi intentimik nerakafigi bay. Atabagat senut ikios nawat cid sorlu dan kocimki selu atlepi misuri sunut tamanut atabilah sinari. Aki cita tamatad seksunoni alfam simita asal ciput. Baisa kama osu kuit cuat kainit nelwimut atabagisut imarunit nenok media kilimi baisa kama kuit.
1: Nanoq FM.